0: Nasty Dog.
1: It's 79 degrees.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,